0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.

0: на счет поехать дешевле. На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
1: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
2: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
3: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербу. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
14: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
15: Ты в своем уме?
16: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
17: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
19: Новое – это мы.
20: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
21: С вами Анет Сайз.
22: С вами Рамиль.
23: С вами группа Добро.
24: Всем привет, с вами Звонкий.
25: Всем привет, это Артик Асти.
26: Это Филатов и Кэрос.
27: Это Саня СТ.
28: Это Сергей Лазарев.
29: Всем привет, меня зовут Ёлка.
30: Всем привет, с вами Джонни.
19: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 24 августа, в Красноярске облачно, днем плюс 21, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие». Эко-квартал.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
5: Группа «Строительная компания» «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
6: Реклама.

0: «Альмед» и «Альмед Дети» 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел.
3: Не входит.
4: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53. А и Брянская 142. Телефон 247-77-77.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: И долго искал других, но все без ответа. Даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Альмед и Альмед Дети. 202 0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф».
3: Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Digital реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое. Новое. На новом.
12: Лирик. Аутентичная.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 24 августа, в Красноярске облачно, днем плюс 21, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
6: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: реклама.
1: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: 15 минут и все?
7: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
9: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
10: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 24 августа, в Красноярске облачно, днем плюс 21, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: «Соцветие».
4: Телефон 215-5009. ЖК «Соцветие.рф».
5: Группа «Строительная компания» «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
1: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202 0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
2: Предложение не является публичной офертой.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Твиста и моя Мишель. Если я буду танцевать.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья. Соцветие.
1: Эко-квартал. Телефон 215-5009. ЖК Соцветия.рф. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок. 257-37-97.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
6: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
5: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
6: Да я и так думаю про зоту.
5: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 25%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 24 августа, в Красноярске облачно, днем плюс 21, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
7: Ого, и правда круть! Я тоже хочу попробовать.
6: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
8: Для лиц старше 9 лет.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Новое радио. Радио. Эй!

0: улетела в отпуск, но я знаю, Усишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
9: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
10: Да вы
11: заработали. Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 24 августа, в Красноярске облачно, днем плюс 21, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
3: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «Арс», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
10: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
13: Слушай,
12: новое.

0: Красноярске 12. Новое радио.
1: Слова поддержки и пожелания легкой рабочей недели в начале своего рабочего дня желаю тебе я, Вадим Данилин. Чашка кофе и суперхиты, суперновинки, но в радио в этом тебе помогут лучше всего, будь уверен. Далее на 7 часов ко всему этому я еще добавлюсь, так

Здравствуйте, и мои ростаки, розетаки, кортизоловые лица. Можете не говорить, как вы провели эти выходные. Именно твое лицо скажет все за тебя сегодня. Так что особо не свети сегодня своим улыбалом. Напоминаю тебе, что ровно неделя осталась до окончания отпуска утреннего шоу 1 плюс 1. Ровно 31 августа. Через неделю они выйдут в эфир, снова порадуют тебя своими голосами, шутками юмора и всем прочим. Ну а пока, если уж замуж не втерпешь, welcome, пожалуйста. Есть официальное приложение нового радио, которое называется Radio Hub. Скачивай в своем магазине приложений. Категория 12+, стабильный поток. Можно слушать, можно смотреть трансляцию. И также там есть подкасты. Подкасты, если ты соскучился по голосам и всему прочему, хочешь вспомнить, как это было, скачивай, слушай подкасты, слушай утреннее шоу 1+1, слушай вечернее шоу с Эвелин, твоей подружкой Эви. Лишь бы ты улыбался. Должен будешь отработать. Ну а пока, еще неделю с ранья пораньше буду с тобой я. Ну, с тобой с ранья пораньше. Для Дальнего Востока я прекрасное сочетание с днем. Прошу любить и жаловать. Давайте начнем уже красиво.

Самое главное забыл вам рассказать. А вы не напомнили. На новом радио, помимо суперхитов, суперновинок, можно выиграть и 2000 рублей. Вторая неделя пошла народной забавы «Зацепи новинку». Это когда мы ежедневно, я, например, в начале своего эфира, объявляю тебе новинку дня. Давай приведу пример. Например, внимание, новинка дня сегодня – это...

0: Только услышишь эту новинку в эфире Нового Радио, срочно бросай все дела и дозванивайся до нас. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай честно заработанные 2000 рублей на мобильный. Шутка ли? Нет, не шутка. Целых 2000 рублей отдаем. В течение всей этой недели еще. Все это игра «Зацепи новинку». Новинка, которая принесет тебе 2000 сегодня, Айова, мы. Услышишь? Звони. 8-495-232-16-32. Игр сегодня будет много. В самый неожиданный момент. Все, как я люблю. Поэтому готовься. Я все сказал, да?
1: Новое радио.

0: Самый неожиданный момент, как и обещал. Первая на сегодня, но не последняя игра «Зацепи новинку». Твоя возможность выиграть 2000 рублей на мобильный исключительно за свою внимательность. Ничего для этого делать не нужно, ну, кроме как до нас зазвониться в определенный момент. Новинка дня «Айова» отзвучала. Новинка «Мы» сегодня. И к нам первым дозвонился Александр из Санкт-Петербурга. Саш, привет тебе.
1: Привет, привет.
0: Я тебя поздравляю. Ты с ранья пораньше оказался самым внимательным и дозвонился до нас. У вас там в Питере реально на этих выходных что-то там проливные прям жуткие дожди были? Или что?
1: Да, да, вообще прям очень.
0: Просто я должен был поехать. У нас там большая сходка была друзей в честь приезда других друзей. Большая компания. В итоге не поехал, и мне кажется, слава богу. Ладно, не об этом сейчас. Саш, я считаю, что у тебя прекрасное начало. Не только рабочего дня, но и рабочей недели. Пусть сложится вся неделя рабочая так же. И солнышко пусть светит тебе. Поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Все, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка дня сегодня, которая принесет тебе 2000 рублей. Айова, мы услышал, звони. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Игра может случиться в любой момент.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Ну что, думали, отпустила?
3: О, боже, нет!
2: Целый месяц ничего не беспокоит.
3: Right round, лох.
2: Никаких криков.
3: Пожалуйста!
2: Никаких споров.
3: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
2: Никто не бесит.
3: Не стоит тренировать свою любовь.
2: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
3: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
2: 1+1. Утро на грани.
3: Увеличиваем дозировку.
2: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.
3: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
4: Я вас забаню всех.
2: То самое шоу. На новом радио.
3: Упс!
2: Смиритесь. Реклама.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
7: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие» — главный ингредиент тихого счастья.
8: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф».
9: Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: 15 минут и все?
11: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
13: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: команды «Градуса до солнца» в эфире «Нова». А можно я немного поною? Но не ныло, я поною. Потому что мне надо выговориться. Короче, да даже если нельзя, все равно выговорюсь. Мне выговориться нужно. Знаете, иногда вот как бы боль уходит, когда просто поплачешься и поноешься кому-то про эту боль. Были проблемы со спиной, помнишь, я рассказывал? Пошел в клинику в пятницу после работы, сдал все анализы, и оказалось, что у меня, внимание, 46 лет человеку. Я еще мысленно, эмоционально, я 25-летний, но по паспорту и организм говорит, что мне уже 46. Короче, у меня сколиоз обнаружили в первой степени и смещение пятого позвонка, и все из-за сидячего образа жизни. Если у кого-то что-то было, вот наподобие, расскажите, что вы делали там в нашем мессенджере, например, Новое радио. Вправлять позвонки не рекомендуете, не надо. Мне просто сказали, что единственное, что поможет, это спортом качать корсет. Я и спорт. Ну, тоже. Короче, пока сижу на противовоспалительных, а дальше фиг его знает. Порекомендуйте, что вы там делали. Ну, только вот кто реально делал что-то со спиной, а не так вот, знаешь, бабушка сказала.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
11: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на
6: 03.07.2026. Да
16: что?
6: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
19: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Я, конечно, дико извиняюсь, Коста Лакоста, извини, перебью тебя немного. Попросил несколько минут назад прислать какие-нибудь лайфхаки по поводу смещенного позвонка, пятого позвонка, если сейчас мануальчики слушают меня. Короче, назад смещен. А назад это в меня или из меня все-таки позвонок этот смещен? Ладно, не буду душнить. Попросил какие-нибудь лайфхаки. Вот Раф пишет, бабушка сказала, надеюсь, ты не имеешь ничего против бабушек. Конечно, не имею. Бабушки — это самое-самое любимое, что есть только на свете. Надо ходить в лес за дровами, и все пройдет. 100% пишет. Представляете, да? Я иду в лес по дрова. Ну, во-первых, я иду в лес. Каким-нибудь поздним вечером. Еще одеться нужно, так, знаешь, в один плащ только. Если вы в лесу вечером увидите человека с бревнами, это буду я. Ладно, не об этом сейчас. Про кофе расскажу тебе интересную новость. Не, ну я бы сэкономил на самом деле. Представляешь, вечером часов 9-10 гуляешь, уже так сумерки. Идет мужик в плаще и с бревнами. С хворостом. Бабушка отправила. Кофе уничтожает депрессию и снимает тревогу. Новые исследования. Ученые выяснили, что кофеин блокирует негативные эмоции буквально на клеточном уровне. Напиток работает так, как мягкое противовоспалительное средство для мозга. Он не дает стрессу разрушать гормоны, которые отвечают за выработку дофамина и серотонина. Короче, всем по кофе.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 24 августа, в Красноярске облачно, днем плюс 21, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярский час дня.
1: Новое радио. Продолжение темы кофе. Он может подорожать, потому что в Бразилии какие-то мегаливни, и кофе не будет. Так что закупайся сейчас, чтобы потом свысока смотреть на тех, кто покупает по 1000 рублей за стаканчик. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин здесь. Просыпаемся.

планеты открыли новым музыкальным новым. Слушайте, до 1 сентября осталось всего неделя, до 31 августа, когда будет утреннее шоу 1+1. Тоже неделя. До 1 сентября 8 дней осталось, да? Давайте про детей немного поговорим сегодня. Очень хочется поговорить про оценки, платить за оценки. Это норма или стрём все-таки своим детям? Расскажите, пожалуйста, может, вы платите? Чем вы мотивируете вот это вот все и так далее? Наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, Новое радио. Платить за оценки норм или стрём? Выскажись, пожалуйста.

0: Так, давайте немного поговорим по поводу вот оплаты за оценки в школе. Вот платите вы, не платите своим детям за оценки, там, какие деньги платите, чем мотивируете это все. Просто стало интересно в преддверии нового учебного года. И ты знаешь, время от времени, ну, реже, наверное, чем раз в год обсуждаем эту тему, и каждый раз результаты всегда разные. Я просто расскажу, как это в моем детстве было. Мы из небогатой семьи в деревне жили, какие там деньги? Если только молоком да сметаной платить за все вот это вот, и картоха, и свекла, и так далее. Вот, соответственно, родители, у родителей денег нет, они мне не давали ни за какие оценки деньги. Но давала школа. Ты не представляешь. Это потом я понял, почему. Им нужно было повысить успеваемость. Они платили по 50 рублей, по-моему. Я честно скажу, не помню. Было это в прошлом веке. Блин, пипец, фраза «было в прошлом веке». Ну, такое. Да, школа платила за хорошие итоговые оценки, четвертные. Причем, да, по-моему, 50 рублей, не помню. Но это стимулировало учеников. Некоторых стимулировало учеников, потому что, ну, как бы, других денег не было. И, да, давали деньги, успеваемость повышалась и все прочее. Вот, поэтому я решил сейчас узнать, как в наше время дела обстоят. Моему ребенку еще мало лет, чтобы он в школу. Он сейчас вот в другой детский садик пойдет с 1 сентября, был в яслях, а сейчас в нормальный детский садик пойдет. Вот. Ну, там, конечно, ни за что платить не буду, только нам вот вытаскивай, доставай деньги на все это. А вот в школах у вас сейчас, дети-школьники, платите вы им или не платите? Вот в конце каждого триместра за хорошее окончание кидало по 5-10 тысяч, вот слушательница Вера пишет. Вот. Когда учились в школе, давненько это было, класса 7 примерно, родители стали за хорошие оценки деньги давать. Хороший стимул было реально. Никаких минусов, 0% осуждения, 100% понимания. Вот. Подскажите, кто сейчас ведет программу «Калинин»? Чё? Подскажите, кто сейчас ведет программу «Калинин»? Что за программа «Калинин» такая? Дочь, огонь, с маленьких лет вижу цель, не вижу препятствий, золотые медали в спорте, золотая медаль в школе, никогда не платила, даже речи не было. Ждем окончания университета в Москве, сами из Челябинской области. Ну вот видите, у вас ребенок умный, ему платить не нужно, а некоторые, знаете, ну немножко не получилось, наверное, переработали, наверное, где-то там, вот. Как повышаете успеваемость, платите ли за оценки, пожалуйста, мессенджер Нового Радио, оставьте там свои комментарии, можете голосовые даже оставлять, я знаю, вы сейчас за рулем находитесь, можете позвонить мне. В конце концов, 8495-232-1632. Никакого осуждения не будет, просто будет большая такая зависть. Ну и во ВКонтакте канал есть «Новое радио», там можете оставить свое мнение, фу или не фу.
1: «Новое радио».
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

Прямо-таки соцветия в эфире Нова и Дэвид Гетти, Френч Монтана, Эйден Мартин, Шайн, суперхит на новом. Понемногу заканчиваем с темой «Платить детям за оценки норм или стрём». За четверть, да, платим 5 косарей. Дочь знает, что это за четверть

Ну, отлично. В прошлом учебном году пятый класс закончил год с одной четверкой. Расстроилась, что зарплата не будет. Ну, конечно же, купили ей подарок. Кеды она там какие-то модные хотела. Мы с первого класса ей говорили, что мы ходим на работу, она тоже ходит на свою работу, в кавычках. Разногласий никогда не было, все по-честному. Такое сообщение. Вот мне еще одно сообщение понравилось. Зачитаю его так. Сейчас, оказывается, сказали, что Android это ГМОшка, в отличие от айфона. Ну, да, конечно. Сейчас владельцы андроидов, конечно, поржали так. По поводу этих айфонов 17-х, фигня полнейшая. У вас программы там удаляют, этого установить не можете. А мы спокойно сидим со своими всеми программами. Никто ничего не удаляет. Продолжайте гордиться. Так, мы платим своему. За пятерку 100 рублей, за четверку 50 рублей, за тройку штраф 50 рублей, за двойку штраф 500 рублей. За каждый учебный год зарплата выходит 20-25 тысяч рублей. Ты представляешь? В принципе, не вижу никаких минусов. 20-25 тысяч рублей учебный год. Ну, слушайте, студенты же в университете получают стипендию за хорошие оценки. Хорошие оценки — это отличник, у него повышенная стипендия. А обычный студент, у него обычная стипендия. Почему в школе не вести это своим родителям, что, родителям для своих детей, чтобы они с измальства знали, что деньги зарабатываются потом и кровью, вот этим вот всем. Поэтому я не знаю. Отличная мотивация, пишет для ребенка. Так, конечно, смех смехом. Мы на Новом Радио вместе со Сбербизнесом продолжаем рассказывать интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать очередную историю очень-очень скоро в эфире. Также заходи срочно прямо сейчас на sberbank.ru, пока стоишь в пробке. sberbank.ru, посмотри условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Как можно выиграть 185 миллионов рублей? Успевай до 31 октября обязательно. И еще одна просьба. Давайте понемногу заканчивать с оценками. Уже как-то пришли к выводу. Хотите платить, хотите не платите. Есть деньги — платите. Нет денег — не платите. Это все на усмотрение каждого. Меня другой вопрос сейчас интересует. Многие говорят, что мы, в отличие от других там, кто платит деньги, мы дарим подарки, которые ребенок хочет. Скажите, пожалуйста, напишите, что в наше время дети хотят, чтобы им подарили? Вот что твой конкретно ребенок просит, чтобы вы ему купили? Ну, что-то из большого такого. Давайте не будем там, знаешь, конфетку, печеньку и всякое такое. Напишите, пожалуйста, там же в мессенджере, но в радио, что ребенок, что детям сейчас надо, что они хотят, чтобы им купили? Вот из такого более менее там серьезного, какой-нибудь техники и так далее. Очень интересно все-таки почитать это все. Ну, хотя бы в курсе быть.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
4: Соцветие.
5: Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК Соцветия.рф.
6: Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
10: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Такая круть! Еще хочу!
13: Это ты о чем?
12: Была в аэрокомплексе SkyFly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
13: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
12: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly. 205 0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
14: Для лиц старше 9 лет.
15: Супер.
16: Новое.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: Смех смехом, а игра «Зацепи новинку» продолжается. Вторая за сегодня, не последняя. Новинка дня сегодня, напоминаю, отзвучала. Айова, мы. Есть у меня звоночек из Санкт-Петербурга снова. Сегодня прям штурмует Санкт-Петербург. Юля, привет тебе.
1: Привет, привет.
0: За твою внимательность ты сегодня получаешь 2000 рублей на мобильные. Ну, просто ранее пораньше взяла. Мало кто внимательностью наделен с утра. Ты этим не страдаешь. У тебя все прекрасно с этим, поэтому и забираешь 2000 рублей. Я тебя поздравляю, не отключайся. Расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, зацепи новинку на новом радио. Уже вторая неделя пошла. Продолжается и продолжится всю эту неделю. Несколько раз в день у тебя есть возможность заработать 2000 рублей на мобильный. Каждый день в начале дня. Я объявляю тебе новинку дня. Сегодня это «Айова, мы». Как только услышишь этот трек в эфире, срочно звони 8495-232-1632. 8495-232-1632. Дозванивайся первым и забирай 2000 рублей на мобильный, как это сделала Юля из Питера, а чуть ранее Александр из Питера. Игры сегодня будут, так что оставайся рядом.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Like Monroe. Суперхитом версии 2.0 в эфире нового. А продолжение темы школы. Новость пришла прямо аккурат к нашей теме. Школьники будут слушать песни Дениса Майданова на переменах. С 1 сентября в школах вместо звонков будут ставить песни современных и советских исполнителей. В каждом месяце мелодии будут посвящены определенной памятной дате, сообщили в Минпросвещении. Ну, в том числе там будут песни. Я посмотрел «Дважды 2-4», «Дважды 2-4». Это всем известно в целом мире. Вот сейчас спроси детей, они не знают эту песню, а мы знаем, да? Это тест на то, насколько ты стар.
1: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
18: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
19: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
20: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
21: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
22: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru/0+.

0: Я, конечно, дико извиняюсь. Гости из будущего. 2000 год, 26 лет треку суперхиту. Звучит каждый раз как новый, согласись, это сильнее меня. А что я ржу за эфиром? У нас в нашем мессенджере «Новое радио», самом большом среди всех радиостанций, нет-нет, да и да, появляются какие-то миллионеры, которые направо и налево, не, серьезно, остальным слушателям раздают премиумы. Поэтому, а что ты бы еще не подписался на наш канал? Серьезно. Вот сейчас сижу, смотрю, как один человек другому подарил, другой подарил премиум на год. Нифига себе. А можно с ипотекой также. У меня 3 миллиона 100 тысяч. Можно хотя бы миллион. Вот, пожалуйста. Ладно, не об этом сейчас. Такую песню прервал такой фигней, да? Скажи, пожалуйста. Подводя итоги теме, которые мы сегодня обсуждали с вами, платить детям за хорошие оценки или не платить. Слушайте, ну, радует, что я не один такой, кто считает, что нужно платить. Потому что, ну, во-первых, в наши рыночные отношения дети с измальства будут знать, как зарабатываются деньги, да? Упорством. Во-вторых, еще раз повторюсь, студентам же платят за хорошее обучение. Давайте начнем со школы. И пусть это делают родители хотя бы. Вот. А в-третьих, ну, нет денег, не платите. Есть деньги, платите. Короче, это на усмотрение любого родителя, но мне кажется, было бы неплохо, конечно, платить. Люди спрашивают, а ты платишь? Я говорю, слушайте, ребенку 3 года всего. Но я думаю, что я буду платить. Посмотрю на свое финансовое состояние. А пока у меня ипотека. Куда это все? Вот. Не прощаюсь, в следующем часе встретимся.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 24 августа, небольшой дождь. Днем плюс 21. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
3: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол». Первый этаж.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Простое напоминание о том, что чашка кофе уменьшает депрессию в начале нового на новом. Добавь сюда суперхиты, суперновинки. Все еще летние, все еще твои любимые. И понедельник не будет уж таким уж тяжелым уж днем уж. Вадим Данилин по-прежнему здесь с тобой. 20 минут музыки без рекламы. Привет всем!

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

Holiday Boy, суперхит, категории «Не задушишь, не убьешь», «Моя хулиганка» в эфире нового, в начале новой рабочей недели и не в последний раз. Напоминаю тебе о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется «Радио Хаб». Там есть не только эфир, но и подкасты на случай, если пропустил свое любимое шоу. Теперь ты его можешь смотреть в удобное для... смотреть и слушать. Слушать в удобное для тебя время. Ничего страшного, включаясь тогда, когда удобно тебе. Любимые голоса, яркие истории, настроение нового радио. Теперь всегда все это под рукой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 2.

0: 13+, скачивай прямо сейчас. Фоновая работа, стабильный поток. Можно слушать, можно смотреть, кому что больше нравится. Ну, знаешь, чем старше становишься, тем больше смотреть хочется вот это вот. Ну, if you know what I mean.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.
1: Слушай лучшие выпуски ЧБР каждый будний день до 30 августа.
3: А может нет, а может да, а может это все слова.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИК 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
12: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
11: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
13: Мой сын никуда не поедет от меня.
11: На телеканале Ю.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Суперновинка от Кела и Аси о любви в эфире Нового Радио. Это, знаешь, хочется бросить 5 копеек, последние 5 копеек, обещаю, в тему, которую мы сегодня обсуждали, платить за хорошие оценки детям, норм или стрём, в адрес высказаться тех, кто категорически против того, чтобы нам не платили, и ничего, что выросло, то выросло. Знаете, хочется сказать, а что выросло-то в итоге? Вот сейчас посмотрите на себя. Мы учились, нам за оценки не платили. А вырос человек, который не может пойти к начальнику и попросить повышение зарплаты. Вот что выросло. И больше ничего не выросло. Кстати, по поводу повышения зарплаты, это я к чему? Новость подоспела о том, что сотрудникам нужно просить повышение зарплаты на 15% уже этой осенью. HR-специалисты, эксперты заявили. По их словам, это стоит делать в сентябре или октябре, так как компании формируют бюджет на следующий год. Ну, давай, попробуй.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
9: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
10: Он не изменил.
9: Горько.
10: В нашей семье давно нет любви.
9: Горько.
11: Все разрушилось. Все.
9: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
9: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
17: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
18: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
19: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
20: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
21: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: На...
1: Мари Краймбери, «Океан», суперхит на новом. Нишевый, слово «нишевый» – главный претендент на слово года. Слово вышло за рамки маркетинга, говорят, проникло в культуру и в повседневное общение и стало модным. За половину этого года слово появилось в СМИ более 60 тысяч раз. Ну, тему нишевости мы в эфире обсуждали как-то в выходном шоу. Макс Астахов, кстати, сейчас до сих пор в отпуске, на Бали отдыхает. Вот, так что повторяться не будем. Лежим дальше, продолжаем местами просыпаться, даже если на твоих часах уже начало седьмого вечера. Дальний Восток, привет тебе!
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 24 августа, небольшой дождь. Днем плюс 21. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
5: «Соцветие». Эко-квартал.
6: Телефон 215-5009. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
7: Реклама. Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

из окна я видела, думаешь, обиделась? Парень, нет,

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Россияне могут дожить до 150 лет, заявили российские ученые. Пока же зафиксированная продолжительность жизни составляет 122 года. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. На раскачку себе 20 минут. За это время никакой рекламы в эфире. Не благодари. За эфиром здесь Вадим Данилин тоже болтает ерундой промеж делом.

Грейсленд. Суперхит в эфире Нова. Утро понедельника тем временем оказывается худшее время для рабочих созвонов. Бизнес-тренер из Америки Шейн Артур советует забыть про воскресную подготовку к рабочей неделе и перестать забивать календарь звонками с утра. Логика простая. Люди тратят выходные на подготовку и переживания, а в понедельник с утра уже прыгают в Zoom. В итоге важные задачи кочуют на вечер, работу забирают домой, а неделя начинается с ощущения, будто ты уже куда-то опоздал. Артур оставляет первые часы понедельника под кофе, планирование и спокойно входит в рабочий ритм. Также схема работает и в пятницу. Он отказывается от поздних созвонов, закрывает хвосты и готовится к следующей неделе. Молодец, а не

0: ВКонтакте все как Артур. Ни одного минуса, только плюсы.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
2: Эко-квартал. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте глазрадуется.рф.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
10: Ты в своем уме?
11: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
12: «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: О, «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.

Юрадио. Юрадио.ру.

0: Айсберг, это Зиверт Банк, суперхит в эфире нового. Вакансия мечты. Внимание, внимание. Очередная вакансия мечты с ранее пораньше в начале недели. Приют свиней. Не пугайся. Приют свиней на Гавайях. Ищет волонтеров. За 20 часов работы в неделю дают жилье стоимостью около 83 тысяч рублей в месяц, но бесплатно дают. 20 часов работы — это по 3 часа в день получается. Счастливчику нужно будет кормить свиней, убирать вольеры и следить за их здоровьем. Взамен ты получаешь комнату, коммуналка и Wi-Fi. Минимальный срок от 3 до 6 месяцев, а вот перелет, еду и страховку доплачивать придется самому. Находиться все это время будешь не на каком-то отдельном острове с пляжей, а в поселке на большом острове Гавайев. Я специально сейчас зашел, посмотрел на этот остров. Ну, Гавайи... Ну, красиво, чел. Очень красиво.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Один плюс один.

0: боитесь. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
14: Да что за нормально?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Интересная новость подоспела для всех работающих. Работодатели хотят обязать платить 13-ю зарплату сотрудникам. Обязать. Законопроект уже внесли в Госдуму. Правда, он касается только бюджетников и работников муниципальных учреждений. Дополнительную выплату предлагают начислять ежегодно в фиксированном размере или в процентах от дохода, но не меньше средней месячной зарплаты за предыдущий год. Сейчас такие премии остаются на усмотрение работодателей. И вот я читаю обычно такие новости, и, наверное, не я один задаюсь таким вопросом. А почему? А почему только сейчас? А почему не раньше? А?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 25 августа, днем плюс 21. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Тревога, тревога. Впереди нас Снупдога. Нас остаток покоя. Еще больше суперхитов, суперновинок в начале нового на новом. Обещаю тебе я, Вадим Данилин. Не забывай про игру «Зацепи новинку». Помнишь, да? Легко и просто заработать 2000 на мобильный. Возможно, в этом часе. Все возможно. Данилин тут.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это Сократ, его шикарно красивый суперхит «Сон» в эфире нового. Новость для всех любителей сосисок. Ага. Привлек твое внимание, да? Значит, слушай внимательно. Сальмонеллу нашли в сосисках. Россельхознадзор нашел сальмонеллу в сосисках. В каких, я тебе не скажу. Не буду я говорить об этом в эфире, но у нас всегда есть, ты знаешь, прекрасный наш мессенджер «Новое радио», самый большой среди всех радиостанций. Вот прямо сейчас под последним постом название этих сосисок я там и оставлю, чтобы на всю страну не озвучивать, зато можешь зайти посмотреть, в каких сосисках имеется сальмонелла. Не об этом сейчас речь, зайди. Вот, сделал пост, в каких сосисках. Я сейчас про то, что в очередной раз напоминаю тебе о том, что у «Нового радио» есть официальное приложение. «Радиохаб» называется. Помимо вещания, помимо того, что ты можешь послушать прямой эфир даже в фоновом режиме при стабильном потоке, можешь также посмотреть видеотрансляцию на вот это вот кортизоловое лицо всея Руси, которое сегодня с понедельника, не знаю, что, плохо начался понедельник просто. Не смотрите видеотрансляцию. Вот. Имеются и подкасты на случай, если ты пропустил свое любимое шоу, выпуск своего утреннего любимого шоу или вечернего любимого шоу. Теперь ты шоу можешь слушать в удобное для тебя время. Скачивай «Радиохаб» в своем магазине приложений. Категория 12+, «Новое радио» всегда будет у тебя под рукой. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы, а ты заходи в мессенджер, посмотри, в каких сосисках нашли сальмонеллу. Под последним постом в комментариях оставил.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих «Нового радио». Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: Грани на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-Куб». Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-Куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
8: Ну так червяк, он не

0: Дурак разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ха, ну ты сравнил.
0: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
2: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
4: Предложение не является публичной офертой.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96. На
6: Паке. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Мари Краймбер, мне так повезло, суперхит на новом. Голодный водитель, оказывается, опасен на дороге, заявили врачи. Его реакция падает сразу на 50%, а все из-за стресса, который по опасности приравнивается к легкому алкогольному опьянению. Резкое снижение внимания, сужение поля зрения и нарушение моторики могут стать фатальными на дорогах. Так что ты там поосторожнее, на этой самой дороге ни гвоздя, ни жезла тебе. Ну, ты знаешь, никогда не знаешь, кто из водителей голодный, а кто сыт.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 25 августа, днем плюс 21. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы «Соцветие». Главный ингредиент тихого счастья.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа «Строительная компания» Арсово, специализированный застройщик. ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Слушай.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Россияне будут отдыхать почти 5 полных месяцев. В 2027 году при стандартной пятидневке наберется 146 нерабочих дней, включающих выходные, праздники и отпуск. Это все новости к данной минуте. Поскорей бы уже 27-й год. Сил нет работать. Но не об этом сейчас. Всем привет.
2: Новое. Да, включали. Громко чайки. И не случайно. Обречало. Бьются волны, как на чаке. И нас с тобой. Они качали.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама. Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку и теплый взгляд знакомых глаз. Жилые экокварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья. Соцветие.
1: Эко-квартал. Телефон 215-5009. ЖК Соцветия.рф. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик». ТСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
2: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства

0: В жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
3: Чего?
2: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте «Тачки.РФ».
1: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Такая круть! Еще хочу!
8: Это ты о чем?
7: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
8: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
7: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
9: Для лиц старше 9 лет.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: кажется, мы начали забывать, как звучит новинка, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей на мобильное, а именно Айова «Мы». Зацепи новинку продолжается. Есть у меня человек, который первым услышал и первым дозвонился до меня. Мария, привет, красавица.
1: Здравствуйте.
0: Я тебя поздравляю, ты супер внимательный, за что и получаешь 2000 рублей на свой мобильный. Скажи, пожалуйста, здесь главное, у тебя понедельник обычно тяжелый день или нет?
1: Обычно тяжелый, но сегодня, благодаря вам, как-то пошел все легче.
0: То есть ты все утро страдала, мучилась, и только вот к половине третьего дня у тебя все расцвело, да, можно сказать?
1: Ну да.
0: Пусть у тебя так пройдет вся рабочая неделя. Я тебе искренне желаю. Спасибо огромное за участие. Спасибо, что слушаешь новое. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка дня, которая сегодня принесет тебе 2000 на мобильное. Это Айова «Мы». Еще не раз прозвучит у нас в эфире. Как только услышишь, звони 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Дозванивайся первым и забирай 2000.
2: Зацепи новинку на новом радио.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Знакомьтесь, Елена. Она открыла студию растяжки в спальном районе. Бюджета на рекламу не было. Лена нашла в своем же районе блогера с аудиторией 3000 подписчиков. Обычную девушку, которая рассказывала о жизни в округе. Предложила ей месяц бесплатных занятий в обмен на одно упоминание в сторис. Девушка сняла, как тянется, показала студию, добавила адрес. Через день на пробное занятие к Елене пришли 15 человек, а за месяц набралось более 200 новых клиентов. И все это без единого потраченного рубля. Иногда локальные микроинфлюенсеры имеют гораздо более теплую аудиторию, чем крупные блогеры, и готовы на бартер. Кстати, сегодня Елена – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом

0: кому-то.
1: Это Мэри Гу, ее Калифорния, суперхит на новом. Прекрасная, замечательная, хорошая новость для музыкальных лейблов. У вас есть шанс заявить о себе и выиграть 1 000 000 рублей на развитие. Внимание, внимание. Дистрибьютор Пульс продлил прием заявок на конкурс для региональных лейблов Пульс регионов. Если хотите вывести музыку своего региона на новый уровень, переходите на сайт pulsregionov.rf и успевайте оставить заявку до 1 сентября. Участвовать могут музыкальные лейблы из любого региона, как начинающие, так уже и развивающиеся. Достаточно иметь четкую концепцию, план развития и желание менять музыкальную культуру. Победителю достанутся 1 000 000 рублей на развитие лейбла, доступ к образовательной программе, контракт на эксклюзивную дистрибуцию с Пульс и приятные призы от партнеров проекта.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Скажи счастью «да».
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
17: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
18: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
20: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
21: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
22: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
23: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
24: Милый, собираем чемоданы.
25: Мы же только разобрали.
24: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
26: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
27: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
28: Новое радио.

0: опоздать.
1: Ольга Серябкина, не надо больнее мне. Ты силу-то свои побереги, потому что впереди еще вся рабочая неделя. Нам еще завтра и послезавтра минимум ныть. А пока прекрасного завершения этого дня. Напоследок пожелаю тебе и распрощаюсь до завтра. Данил Михайлов уже рвется в студию, а я, Вадим Данилин, обнял-приподнял.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 25 августа, днем плюс 21. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро. И все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Новое.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке, ребятушки. Вообще за часами наблюдать не хочется, потому что, ну, как-то несимпатично осознавать, что как будто бы лето йог. Нет, не согласен. Шикарного дня, с нас шикарный музыкальный аккомпанемент, как и всегда.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Ой, как захотелось прям куда-нибудь к бассейну под эту музыку, и чтобы вот прям вокруг ходили барышни, в, собственно, в чем положено ходить рядом с бассейном. Обязательно с коктейлами. Безалкогольными, разумеется. А, в отпуск, значит, мечты сохраняются. Кто-то к бархатному сезону готовится. Это уже тоже свое ощущение. Ну, а кто-то готовится уже к учебной истории, ребятушки. Мы, собственно, не настраиваем ни на то, ни на другое, ни на третье. Мы желаем, чтобы при любом раскладе вы чувствовали себя прекрасно и замечательно. И иногда подзарабатывали деньжат, прямо не выходя из бассейна.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Стартовала запись в детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования IT.

0: Детский куб. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» здесь школьники могут бесплатно получить навыки программирования, робототехники, 3D-моделирования, управления дронами, познакомиться с нанотехнологиями, создать собственное приложение или игру. Занятия рассчитаны на детей от 8 до 18 лет. Детские технопарки «Кванториум» работают в Красноярске и Ачинске, а центры IT-куб в Красноярске и Норильске. Записаться на занятия можно через портал «Навигатор дополнительного образования». Телефон для справок 257-37-97.
1: 15 минут и все?
2: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradoitsa.rf.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Придмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом до 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое радио.

0: примерно так звучат миллиарды Риана, Джей-Зи и Канье Уэст на новом радио. Последнего скоро можно будет не только услышать, но и увидеть. Хотя об этом знает примерно каждый, чего уж бубнить-то. Ребятушки, я тут наткнулся на Рилс, значит, Эйсап Роки, это муж Рианы. Он своим творчеством зарабатывает сотни миллионов. Риана при этом самая богатая женщина шоу-бизнеса. У нее доход в миллиардах исчисляется. И знаешь, что Эйсапа это вообще не волнует. Он говорит, я очень рад за свою жену, за ее доходы, за ее успех. Вот, и я совсем ни капельки не комплексую по поводу того, что у меня денег там примерно в 10 раз меньше. Говорят, это вообще ерунда полнейшая. Поэтому что? Поэтому ничего. Новое радио, суперхиты, суперновинки.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?
3: Я

0: Реклама. Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ».
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.

0: Faithless и Биби Рекса на новом радио New Religion. Ну, New Religion, понятно, что это не только мюзик, это уже и искусственный интеллект, никуда от него не деться. И теперь я стал таким адептом канала Hi AI. Прикольные новости тут, значит, есть. Одна из них. У Леди Гаги, оказывается, имеется не только косметический бренд, но и научная лаборатория. Точнее, не у нее, а у ее жениха. О женихе Леди Гаги я тоже только что узнал. Это Майкл Полански. Несколько лет он тихо строит биотех-стартап. Его компания ищет новые ингредиенты для ухода за кожей и делает это, разумеется, с помощью искусственного интеллекта. Устроено все следующим образом. Нейросеть предсказывает, как вещество повлияет на свойства кожи. Ученые проверяют ее догадку в лаборатории на живых образцах, а результат возвращают обратно в искусственную вот эту вот машину, и она с каждым разом угадывает все точнее и точнее. Что логично, да? А раньше на поиски пары перспективных веществ уходило 1.5 года, а теперь новый кандидат появляется примерно раз в 1.5 месяца. Сама Леди Гага входит в совет директоров компании, и, по словам жениха, все это изначально было ее идеей. Такая вот продвинутая барышня. А еще больше новостей на канале Hi AI, а на новом радио еще больше суперхитов и суперновинок. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 25 августа, днем плюс 21. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Рецепт баланса жизни. Свежий чай с ромашкой. Спокойное утро. Лоджия с видом на родную Ветлужанку. И теплый взгляд знакомых глаз. Жилые эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент тихого счастья.
4: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа «Соцветия.РФ». Группа «Соцветия.РФ». Группа «Соцветия.РФ». Группа «Соцветия.РФ». Группа «Соцветия.РФ». Проект «Декларация.РФ».
5: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Суперхиты, суперновинка,
5: новое радио, рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Международный день странной музыки отмечается сегодня. Отмечать мы его, конечно же, не будем. У нас все стабильно. 20 минут только любимых треков принимай, потому что можем тебе это позволить. Данила Михайлов на месте. Мое почтение.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Гонгс и Теофилиос Ланда на новом радио. Хотелось бы мне, чтобы меня называли, точнее, не знаю, нарекли с рождения Теофилиус, не знаю, Массачусетс. Прикольно сидеть в кожаном кресле и рассказывать о том, как я пришел к успеху журналистам. Вот, но тем временем вряд ли мне это светит. Однако же мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Угу. Залетайте послушать и на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Ну что, думали, отпустила?
2: О, боже, нет!
1: Целый месяц ничего не беспокоит.
2: Right round, лох.
1: Никаких криков.
2: Пожалуйста!
1: Никаких споров.
2: Поставь лучше песню, что ты людей мучаешь.
1: Никто не бесит.
2: Не стоит ты им дарить свою любовь.
1: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
1: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
1: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс.
1: Смиритесь. Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается... кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
12: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том,

0: что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Прям хочется респект выразить нашему музыкальному редактору Катюше Худошной. Она сопротивляется тому факту, что как будто бы осень уже наступает. Нет, все по-летнему, все у нас прям прекрасно и замечательно. С другой стороны, елки-палки, если ты в школе не учишься, то какая тебе разница, какой месяц на дворе? Главное, чтобы солнце светило и вообще все было комфортно, зарплата вовремя капала. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда, а музыкастинг по расписанию.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12 плюс.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БД».
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Новое радио.

Forever. Данил Михайлов на месте, это новое радио. Ребятушки, у меня же с головы вообще вылетело, что у нас продолжается игра «Зацепи новинку», которая призвана вас озолотить. Причем не просто там какими-то, не знаю, жалкими сотней, двумя рублей. А 2000 сразу дарим. Для этого нужно сохранить у себя в мобильнике 8495-232-1632. Это наш номер, и когда сегодня услышишь новинку дня, звонить жестко и дозваниваться как можно раньше. Напомню, ловим мы сегодня группу Айова. Новинка звучит вот так.

0: я знал, что звонить будете. Но нет, ребятушки, это фальстарт, это приваночка. Оригинал прозвучит в другое время. Вот как только...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13. Завтра во вторник, 25 августа, днем плюс 21. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Телеканал «СТС» представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. Понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: 17 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Прогулялся сейчас мимо кухни, а там кто-то из коллег рыбу, понимаешь ли, подогрел. Ну, ребят, ну уже вообще пора бы ее, не знаю, домой уже ехать пора, а вы там скумбрию свою нагреваете. Новое радио.

0: мне вот очень интересно, какой магний пьет Анатолий из Омска, который дозвонился в наш эфир, и более невозмутимого и спокойного человека на дзене я уже давно не видел. Ну и не слышал, не общался. Анатолий, мое почтение.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Анатолий, в общем-то, по какому поводу звоним?
1: Забрать обещанные 2000.
0: Да, все правильно. Ну, скажите всем, какую новинку ловим и номер телефона, если подскажете, вообще будет шикарно.
1: Да. Новинку мы ловим, а Айова на своем месте. Звонить надо 8-495-232-16-32.
0: Блестяще. Улетели 2000. Респект, Анатолий. Спокойствию вашему я вот просто прям поклон низкий. Круто. 2000 уже у вас на номере. Все, на связи. Ребяшки, вот смотрите, вот так вот спокойненько на дзене. Я думаю, Анатолий просто ехал, услышал, что ага, так, ловим новинку сегодня. Хорошо. Песня такая-то. Потом услышал ее в эфире, также спокойненько набрал цифры, которые только что озвучил. Так, ага, 2000 заработал. Чук. Поехали дальше. Все потихонечку. Все потихонечку. Мы это приветствуем двумя руками. Все, правила озвучены, деньги розданы. Продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Это новое.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

0: Алекс Уоррен на новом радио, Данил Михайлов тоже на месте. Ребятушки, под эту песню вот прям хотелось напомнить о том, что есть изумительное изобретение, которое называется интернет, и у каждого наверняка есть с ним какие-то отношения. Так вот, сейчас внимание. Новинка в приложении нового радио — это Радиохаб. Теперь в Радиохабе имеются подкасты. Пропустил любимое шоу в эфире, соскучился по 1+1, соскучился по выходному, пожалуйста, переслушал в любой момент. Любой выпуск ЧБРчик и так далее, и так далее. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, 12+.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое радио. Радио. Hey!

0: Знаешь, чей этот трек играет на новом радио? Это трек группы Los Tiburones. Благодаря вот таким вот любопытным названиям испанским я начинаю этот язык немножечко понимать. Вот, например, там не так давно узнал, как сердце переводится, да, теперь знаю, как акула по-испански. Акула по-испански это тибурон. Угу. Акулы, понимаешь, ты только что в эфире. Вот, другая история про музыкальные композиции и их отгадывание есть у нас на ютубчике.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу. «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица. 12 цветов. Всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Да что из нормально?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Дэвид Гетта на новом радио, хотят вернуться на Ибицу. А ты в курсе, наверное, да, что у Дэвида Гетты одно время на Ибице был бар не чисто на острове, а прямо в аэропорту. Вот прям вот в аэропорт входишь, и там бар Дэвида Гетты, где диджей, пластиночки, вертушки, и время от времени сам Пьер Дэвид вставал за микшерский пульт и устраивал вечериночки. Много людей, скорее всего, умудрились профукать рейсы, но профукать ЧБР у тебя не получится, он через 10 минут, и тема выпуска «Рандомайзер». Повтор, повтор. Будет бодренько.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, шикарно выглядишь. Плейлист у нас сегодня тоже ожидается шикарнейший. Ну, собственно, когда такого не было?
1: Примерно всегда. Прекрасный плейлист.
2: О чем речь, ребяшки? На сегодняшний мы будем делать вместе с вами. Для этого вам нужен мессенджер. В мессенджере заходите в группу нового радио.
1: Все верно. Находите пост, который уже выложен. И вам нужно внимательно слушать, потому что сегодняшняя тема – это рандомайзер в перемешку. Мы решили, что мы смешаем все наши плейлисты и будем на выбор вам предлагать два трека. И кто, вот, за который трек вы больше проголосуете, тот трек и пуляем в эфир.
2: Именно
1: так. Весь плейлист.
2: Поэтому сделаем разнообразие максимально таким сочным и мощным, чтобы, ну, не так-то и просто все выглядело. Вот. Итак, поехали. Тестовое задание.
1: Давай, тестовое.
2: Тестовое. У тебя все открыто?
1: У меня все открыто.
2: Пожалуйста, отслеживаем. Вариант 1. Группа R.E.M. Losing My Religion. И вариант 2. Больно мне, больно, мне Вадим кажется, Казаченко.
1: Мне кажется, сейчас из-за того, что непонятно было, что ты сказал на английском, все подумают, да? Больно мне, больно. Давай еще раз.
2: Хорошо. Сама скажи. R.E.M. Losing My Religion.
1: А напой.
2: Там балалайка играет. Ой, господи, да я прям вот давай. Вот я напеваю. Если кто-то забыл, вот так вот эта песня звучит. Ну-ка, давай, не подставляй меня здесь. Вот так. Да, ну то с первой нот все понятно, да, поэтому давай, смотри, что у нас там написано. Кто должен звучать сейчас в эфире?
1: А пока поровну, потому что вот Элина, да? Кофман написала, что «Losing my religion», а Лидия голосует за «Больно мне, больно».
2: Понятно.
1: Поэтому ну, чисто тестово можно, как чувствуешь.
2: Хорошо.
1: Главное, чтобы все поняли.
2: Хорошо. Ну, ребят,
1: а нет,
2: ну,
1: вот
2: вы
1: еще
2: поняли,
1: РЭМ,
2: да?
1: Еще цифра, все, вопросов
2: все?
1: Нет.
2: А может быть, 1 и 2? Вот так вот будет удобнее говорить. Ну так, называешь
1: ну,
2: артиста
1: да,
2: и вариант.
1: Ну тут в любом случае пока что первый трек, он выбился в лидеры.
2: То есть у нас Вадим Казаченко пропускает, да?
1: Очень жаль.
2: Очень жаль.

0: У меня задержка почти минута. Ждите меня, пожалуйста, Вероничка пишет. Ну, как такое отреагировать можно, когда минута еще, ладно, когда месяц, вот тут уже проблемки могут случиться.
1: И то, и еще, ну ладно, не будем продолжать эту тему. Я хочу сказать тогда ответственность на тех, кто слышит нас вот прям сходу, прям вот прям секунда в секунду, потому что мы не можем делать опрос на каждый трек, на каждую пару треков, потому что они рождаются вот примерно вот сейчас в воздухе.
0: Ну вот смотрите, давайте прямо сейчас я предлагаю вам варианты. Будем активно смотреть в наш мессенджер. Вариант номер один — это Bon Jovi.
1: Слишком долго.
0: Да подожди ты. Вариант номер два.
1: Гитара семиструнная. Умоляю, за два все голосуйте. И... А ну давай. Все, врубай. Ты так долго ставишь,
0: да, что... А мы сейчас тебя посадим. Мы сейчас тебя посадим сюда, потому что ты умеешь в этой программе работать. Вот, и чтобы, да, не умничала дофига, соответственно, будешь здесь заниматься именно тем, чем должна уметь. Да что это за фигня такая? Короче, какой трек там
1: второй.
0: У нас?
1: Второй.
0: Второй?
1: Клянусь, второй.
0: Клянешься?
1: Потому что, смотри,
0: хорошо,
1: два,
0: тебе доверяю.
1: Два,
0: ну все,
1: два.
0: Поехали. Я буду... Да что это такое? Да все, зови сюда Никиту этого, пусть он сидит. И ты тоже работай здесь, сиди. А я уже из-за этой программы дурацкой уйду нафиг. Все, я сказал.
1: Глубокий вдох через нос. Выдыхаем через рот. Все, да. Будет норм.
0: Лампочку глотаем.
1: Напишите деду приятных слов, пожалуйста.

0: же надо сперва сделать, чтобы они могли звучать.
1: А, ну все тогда, друзья. Я боюсь его в гневе, ругается на эту программу.
0: Потому что это отстой, это вообще срань полнейшая, лучшая враг хорошего. Друзья, мы продолжаем проект «Что было раньше».
1: Да, мы сегодня...
0: На новом радио.
1: Наш сегодняшний плейлист полностью в ваших руках. Мы вам предлагаем два трека на выбор. Вы выбираете какой, мы его ставим, все наслаждаемся. Получается, это наш с вами совместный плейлист. Соответственно, мы все не можем выйти из машины. Соответственно, мы все должны быть в восторге. Соответственно, вы все в конце должны сказать, это лучше, ЧБР.
0: Соответственно, мы забираемся в год 1993. По порядку идем. Здесь у нас на выбор. Окей, Google. Ну, давай так. Sting, Shape of My Heart. Или же Prodigy, No Good. Например, такой вот у меня. Да, наборчик имеется.
1: Давайте, друзья, мы не будем вам включать
0: отрывки, потому что наша программа не подразумевает отрывков. Мы сразу целиком ставим треки Мясиста и от всей души.
1: Я вам просто объясню. Либо мы на таком, на романтичном, да, немножечко Shape of my heart. Либо мы жестко под Prodigy кайфуем. Но мне кажется, что... А вот смотри. Один. Я вижу три единицы.
0: Соответственно, Sting, да?
1: Я вижу три единицы и только одну двойку пока что. Поэтому давай Sting.
0: Все, мы будем слушать Sting с большим удовольствием и уважением. Красивого вечера, друзья.

0: Вот это мы называем радио, когда главный инженер пришел помогать нам в работе с программой. Не с программой, что было раньше, ну, с программой, что было раньше, помогайте нам вы, друзья. За что вам большое спасибо.
1: Это ты ловко придумал. Значит, да. все довольны, все заценили красоту в эфире. Молодцы, да. Радуюсь. У кого-то что-то отвалилось, не переживайте, сейчас вам все починят. Дальше, самая лучшая позиция у Веронички, которая пишет: все, я просто на доверии к этому миру. Выбирайте сами, голосуйте, я просто буду наслаждаться и слушать.
0: Окей? Все правильно, потому что есть из кого выбрать, есть из чего выбрать. Ерунду мы вам не предложим ни в коем случае. Когда вот смотрите, мы забираемся в год 1994. Но не в эру Евроденс, а в эру качественной поп-музыки. И здесь у нас на выбор, пожалуйста. Качественной поп-музыки, сказал я, когда перед глазами у меня Нирвана, человек, который продал мир, да? И, например, номер два, La Bouche, Sweet Dreams.
1: О, ребята!
0: Вот так вот нелегко.
1: Нирвана или Sweet Dreams?
0: Нет, La Bouche, это другая песня, да.
1: О, а тут все равно 2-2-2.
0: А потому что людям
1: 1,
0: хочется летнего задора, 2, мне кажется. 2. Ну давай, чего больше? Двоек больше?
1: Да, больше двоек. Ля Буше.
0: Больше двоек. Ля Буше.
1: Точно. Боже.
0: Ну, друзья, это ваш выбор. Мы его уважаем максимально. Новое радио, про что было раньше.
1: Полетели единички. Да? Может быть, мы подтасуем колоду, не переживайте.

0: тут, понимаешь, нюанс в том, что в 94-м году Курт Кобейн не стало, поэтому мы, забираясь в 95-й, уже до Нирваны не доберемся.
1: Но у нас помимо годов есть другие темы.
0: Папочка Роцк.
1: Да.
0: То есть за Нирвану мы голосуем типа жестко, да?
1: Да.
0: Давай нашего инженера спросим. Мы... Он убежал. Он убежал, несмотря на то, что ему ходить было сейчас некомфортно. Он убежал из студии, чтобы, не дай бог, чего-то тут от нас не услышать. Нет, с приятного по поводу программы, в которой мы работаем. Но с большим удовольствием работаем. Друзья, сейчас заработаем чуть-чуть деньжат.
1: И
0: после
1: продолжим.
0: Чего продолжим наш сегодняшний Шазам ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: «Что было раньше?».
1: Эфир не может осиротеть, Эви. Как бы эта программа со мной не бодалась, мы все равно выпустим шикарный ЧБР сегодня на новом радио. Ребята, с вашим участием.
2: С принятием к ней относиться.
1: Я
2: потому
1: с принятием.
2: Что ты единственный, кто на нее орет, и ты единственный,
1: кто
2: у кого
1: ей повелевает.
2: У кого с ней проблема.
1: Ничего подобного. Ты сейчас сюда сядешь и не сможешь ничего сделать.
2: Она чувствует отношения, поэтому относись к ней теплее. Все
1: я ее
2: хорошо.
1: Сейчас в узду заверну. И буду уздить от всей души. Семен пишет нам как раз мессенджер, в котором и происходит голосование. Привет из Тольятти. Стою в очереди на заправке. 50 плюс машин. И очень вовремя начался ЧБР.
2: О как, база. Ребят.
1: Да, прибавляй громкость там. Да.
2: Вам всем он сейчас будет очень вовремя. Я напоминаю, что сегодняшний плейлист в ваших руках. Мы вам предлагаем 2 трека на выбор. Вы голосуете. Вот трек, который набирает больше голосов, тот мы и ставим.
1: Да, Эвишка следит буквально прямо вот сейчас в мессенджере за вашими цифрками. Цифра номер 1 подразумевает Михаила Шуфутинского и песню «Еврейский портной».
2: Ребята, вы знаете, да, я очень люблю эту
1: песню. Номер 2, не, зуб не заговаривай. Песня номер 2 тоже есть. Это Олег Газманов, песня «Путана». Из нашего плейлиста про профессии та и другая композиция очень здорово подходит сегодняшнему вечеру, мне кажется.
2: Я очень люблю Шуфутинского, но я бы тоже за «Путану» проголосовал. Тоже? Но слушай, тут одни единицы.
1: Опа.
2: Один. Ребята, я люблю вас. Тихо, как в раю. Боже мой, давай Шуфутинского на базу!
1: Вспоминаю его концерт в Петербурге не так давно. Ой, как там был.
2: Ребята, какие вы кайфажоры все. Вот как хорошо чувствую. Ой.
1: А давайте вместе. Тихо, как в раю.
2: Тихо.

0: Я целую руки каждого, кто написал единичку, выбрав этот трек. У вас такой потрясающий музыкальный вкус.
1: Напомню, что вторым номером шел Олег Газманов и композиция «Путана».
0: Путана,
1: это проект, что
0: Путана,
1: было раньше.
0: Путана.
1: На новом радио.
0: Простая девушка, на кто же виноват?
1: Ночная бабочка.
0: Ой, извините.
1: Да.
0: Простая девушка, ночная бабочка. Ну,
1: ну в принципе, знак равенства хочешь поставить? Хорошо, кто против-то? Погнали дальше. Следующим номером у нас идет плейлист, который называется «Женские имена».
0: Угу.
1: И здесь у нас на выбор Майкл Джексон, Билли Джин или же Майкл Джексон, Дёрти Диана.
0: Да, вы можете нам предъявить за предвзятое отношение к артисту, а вообще-то извините.
1: А вот извините. Вот и выбирайте, пожалуйста. Номер один грязный... Ой, нет-нет-нет.
0: Номер один Билли Джин.
1: Билли Джин. Номер два грязная Дианочка.
0: Грязная Дианочка. 2-2-2.
1: 2-2-2. Ты глянь, что. Ну все, двойки летят. Тут задержка, как бы, учитывается по полной программе. Наслаждаемся. Вместе.

0: про «Что было раньше» на новом радио. И прежде чем мы прервемся на рекламную паузу, мы решили вам закинуть такой спор, который никого равнодушным не оставит. Вот, мы сегодня забираемся в наши плейлисты в архивные и выбираем по два трека.
1: Да,
0: а вот какой будет в эфире,
1: трека.
0: Да.
1: А, все, ты сказал, да. Давай.
0: Продолжай.
1: Не, ну только я же не знаю, какие.
0: Окей, сейчас мы из нашего драматичного плейлиста выберем двух исполнителей, а вы в нашем мессенджере пишите цифру 1 или 2. Вариант номер 1 — это «Нирвана». Smells Like Teen Spirit.
1: А я говорила, что мы перетасуем и до Нирваны
0: вариант
1: дойдем.
0: Вариант номер 2. Крис Кельми. «Ночное рандеву». Драма есть у обоих артистов, поэтому, друзья, номер 1. Нирвана. Голосуйте беспощадно. Номер 2. Крис Кельми, за которого я голосую тоже.
1: Да, можешь ставить Нирвану уже без вариантов.
0: После короткого перерыва
1: будем
0: мы подождем,
1: Нирвану,
0: когда комменты настоятся.
2: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: Да что?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки — это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Новое радио.
4: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Друзья, мы продолжаем. Мы обещали, что мы будем ставить треки, которые выбираете вы. Перед рекламой вы выбрали Нирвану.
0: Да.
1: Пожалуйста.
0: Ночное рандеву профукалось. Но ничего, Крис Кельми все равно у меня в сердце остается. Ну и не только у меня, еще у четырех проголосовавших. Остальные сотни летели за Нирвану. Друзья, сегодня мы плейлист делаем вместе. Подтягивайтесь в наш мессенджер.
1: Да. Да. Слушайте внимательно, пишите, слушайте. Делайте.
0: Делайте.
1: Выбирайте.
0: Не скучайте.

0: Вообще хорошо.
1: Я в полном восторге. Я в полном восторге еще от того, что в чате тоже все кайфуют. И можно, кстати, прочитать сообщение заодно.
0: Ну давай, вот Аленка написала: кайф, пассажир тоже кайфует, музыка орет, едем оба трясем головой в такт.
1: Мои хорошие.
0: Ну мы примерно тем же занимаемся на рабочем месте. Это проект «Что было раньше». А, кстати, надо напомнить, если вы сейчас едете в такси, в машине приятно пахнет, играет новое радио, естественно, десяточка, пыньк. Это я про чай говорю.
1: 10% обязательно. А учитывая, что пишет Аленка, значит, водитель дама, ребят.
0: Ну, ты 15 просто прям красотища. Так, ребятушки, сегодня плейлист делаем вместе. Мы предлагаем на выбор два трека. Вы, соответственно, в наш мессенджер пишите цифру 1 или 2. Наш плейлист следующий называется 80-е. И здесь у нас что? Правильно, здесь у нас супергерои именно той самой великой эпохи. Почему не играет у нас подкладка? А потому что бог бы с ней, без нее обойдемся. Мы сейчас выбираем, либо же это будет группа «Кино» с песней «Последний герой», либо, чтобы вам вот прям жизнь медом не казалась, группа «Alphaville» «Forever Young». Итак,
1: мне
0: давайте,
1: кажется,
0: пожалуйста, спросим.
1: Мне кажется, очевиден.
0: А мне кажется, абсолютно ничего очевидного в этом выборе нет.
1: Вот погнали. Один. А мне нравится, что Элина Кофман идет против всех. Она единственная выбирает не тот вариант. Но одна ее двойка — ничто по сравнению с остальными единицами. Пожалуйста, дайте нам первый.

0: Продолжаем плейлист имени Шазама, имени вашего выбора, друзья.
1: Я не понимаю, почему ты говоришь Шазам. Ты путаешь.
0: Хорошо, не Шазам, шафл. Точно. Шафл.
1: Шазам
0: шафл,
1: это не то. Мы же все озвучиваем.
0: Точно. Рандомайзер,
1: шафл, вперемешку. У Сишкина пытался вспомнить, как по-другому это называется. Я не помню, чтобы у этого было еще какое-то слово. Поэтому мы просто вам предлагаем треки на выбор. Вы голосуете, мы ставим. Сделаем плейлист вместе, поэтому он по-любому будет потрясающий.
0: Вот именно. Я заглянул в плейлист, который называется The Best from the West.
1: О, как.
0: Да, это популярная музыка середины 90-х. Это были такие сборники, которые тоже очень здорово отсветили. Так вот, выбор здесь очень любопытный. Друзья, голосуем. Номер один — это Captain Jack. Номер два — это Рок Острова. Ничего не говорим. Пожалуйста.
1: О, да, ну это давайте, сложно, давайте. Кстати.
0: А вот да, вот гляди. Номер два или номер один? Captain Jack или Рок Острова? За кого у нас
1: мне
0: выбор падает?
1: Мне кажется, что в этот раз будет за Рок Острова.
0: Ну, может быть и за Рок Острова.
1: О, погнали. Один, два, один, два. Ребята,
0: а что?
1: Нужно,
0: а
1: чтобы
0: что?
1: Что-то
0: не
1: выиграло.
0: Не разорваться, что ли?
1: Один, два, один, два, один, два. Один, два. Вы издеваетесь? Один, два. Ну, слушай, такого не было еще. Обычно у нас какой-то очевидный лидер есть.
0: Угу.
1: А сейчас тут реально идет по порядку. 1-2, 1-2, 2-1. Я не знаю. Олег, скажи цифру 1
0: или
1: 2.
0: Ладно, я выбираю другую песню.
1: Все.
0: Что, если не смогли определиться, получать что дают?

0: Ну что, эту песню точно никто не ждал, потому что за нее никто и не голосовал. Вот, но я так и не понял, Рок-Острова или
1: я
0: же...
1: Я думаю, Рок-Острова, потому что там уже двойки под конец полетели.
0: Хорошо. Послушаем Рок-Острова, но чуть-чуть попозже.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru. Ты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Тут слезное сообщение про то, что два, зачем вы так поступаете с нами? Вот, пожалуйста, Рок Острова. Вот, пожалуйста.
3: Это же два? Номер
2: это
3: два?
2: Это была
3: двойка?
2: Два. Да, это все. Была двойка.
3: Ну, окей, мы сегодня с вами в демократию играем,
2: там,
3: понимаешь
2: там
3: ли?
2: Там тоже, если что, нормально так за него проголосовали, да? Поэтому я вообще...
3: Но в любом случае мы с вами играем в эту демократию, диктатуру мы крутим в другие дни. С превеликим удовольствием тоже, причем и вашим, и нашим. Вот, ну а сегодня мы выбираем две песни, а вы соответственно, за них голосуете в мессенджере нового радио. Рок Острова, пожалуйста, The Best from the West. Я

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Было раньше.
1: Вау, друзья, мы продолжаем сегодня вторник. Проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня тема «Рандомайзер».
2: Рандомайзер. Поэтому мы предлагаем вам два варианта, чтобы уж совсем голову не ломать. И вы голосуете либо за первый, либо за второй. Сейчас я открываю плейлист, который называется 1995 год. Так. И в 1995 году много крутых треков. Вы можете их все переслушать в Яндекс, Музыка, подкасты, Виленд, все дела. Вот. Но также прямо сейчас мы переслушаем одну из двух песен.
1: Ну,
2: Эви
1: давай.
2: Голосует. Номер один. Nautilus Pompilius. Тихие
1: я.
2: Игры. Или же номер два. Rednex.
1: Ребят, после Капитан Джека надо Nautilus'ов брать.
2: Ну, в общем, давайте.
1: Поверьте моему музыкальному умению качать на качелях. Вот. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.
2: Но все наши тогда. С большим уважением.
1: И только Ирина Кофман опять отличилась.
2: Да? А Баба Яга против?
1: Не такуська. Все, нет, тут 1-1-1-1-1.

0: Еще одно напоминание о том, что ЧБР это не суповой набор, это иногда еще и открытие.
1: Клянись, я хотела то же самое сказать. Да. Из-за сообщения Алены?
0: Да.
1: Давай.
0: Да. Надо же, насколько люблю Наутилуса, но эту песню слышу впервые. Драгуша, ну ты же эту песню слышала?
1: Конечно.
0: Давай порассуждаем.
1: Давай.
0: Что такое тихие игры, как мне кажется, могут ответить все мальчики, которым было по 13 лет. Но, может быть, у тебя есть другая версия. О чем композиция?
1: Я не буду даже начинать.
0: Не будешь даже начинать?
1: Демагогию.
0: А какую же демагогию? Это поэзия, друзья. Мы продолжаем ЧБР, которая у нас сегодня называется «Шаффл».
1: Или молодец, же, да? Да, шаффл в перемешку, рандом. Мы предлагаем вам два трека на выбор. Вы голосуете, мы ставим тот, который набирает больше, ну,
0: да,
1: голосов.
0: Больше голосов в голоса вы оставляете в нашем мессенджере. Итак, мы решили заглянуть в зону Евроденс. И тут у нас доктор Албан или же E-Type.
1: Не, ну, буду я даже так скажу, название читать. Так как это Евроденс, вы можете любую цифру написать. Это
0: один
1: в любом
0: два
1: случае будет классно.
0: Понятно,
1: потому что все треки Евроденса звучат качево.
0: Качево, но тем не менее номер один это Албан, номер два это E-Type.
1: 1-2, 2-1, 1.
0: Да, ну, дорогуша, давай, вытягивай. Вытягивай, кто?
1: Ну, пока поровну. 1-2, 2-1, 1-2. Я же не могу придумать. 1-2. Начинает.

0: Погнали, продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио.
1: Элина Кофман отметила, что шведское побоище закончилось дружбой.
0: А шведское побоище, я скажу, оно не закончилось. Потому что у нас был Евроденс, а сейчас мы заглядываем в плейлист, который как раз-таки называется «Шведы». Это мой любимый плейлист.
1: Предвзятое отношение, как всегда.
0: А потому что ты не знала, а мы выросли на шведах. Да, это тебе и Армия Флауэрс, это тебе и Абба.
1: Я не осуждаю, мне очень нравится. Я просто смеюсь, что у тебя шведы, как у меня Уитни Хьюстон. В каждом выпуске дойди хотя бы вот хоть что-то, за что притянуть. Кстати, Уитни Хьюстон, я надеюсь, сегодня тоже будет в выборе. Друзья, не подведите меня.
0: Побываем, побарахтаемся. Итак, кого мы выбираем, друзья? Армию Flowers.
1: Угу, армия любовников.
0: Да, или, может быть, например, группу Europe. Final Countdown. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Ну, так, давай. Номер один армия любовников, номер два группа Европа. Что у нас там, какие цифры в мессенджере?
1: 2-1.
0: 2-1.
1: 2-1. 2.
0: То есть опять без очевидного.
1: Подожди, подожди.
0: Что делать-то?
1: Но нужно подождать немного, чтобы
0: настоялось.
1: Кто-то слушает с задержкой небольшой.
0: Это
1: понимаешь?
0: Нормально.
1: Кто-то в раздумьях. Кому-то нужно принять решение. Возможно, они на самом деле решили хакнуть систему и просто договорились все писать по очереди цифры, чтобы мы ставили и то, и другое. Но 2-1, 2-1, 2-2. Ну вот на данный момент двоек больше. 2. Все, двоек больше.
0: Двоек больше. Ну тогда...
1: Вы сами это выбрали.
0: Вы сами это выбрали.

0: Я смотрю, Юджин из Гамбурга нам привет передает. Потом, да, у Вова прям козу такую прям жирную напротив дороги. Потом Нюта тоже с удовольствием слушает. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня ваш плейлист из наших составляющих.
1: Я бы сказала общий все-таки. Общий, потому что мы туда. Станислав пишет: «Эви, детка, ты сегодня какая-то невеселая». Нет, я сегодня просто на балансирующем. Вы не понимаете, что тут происходит за эфиром. Если я уйду в кураж, будет истерика массовая.
0: Ну, давайте признаем, что пульт, за которым мы сидим, стоит около миллиона долларов, а я иногда хочу с ним поругаться. Вот. И, соответственно, меня потом в рабство продать, и то, наверное, за жизнь не заработаешь.
1: А я тоже не планирую туда, поэтому я выбрала тактику заземления. Я заземляю Сишкина сегодня.
0: Сегодня мы выбираем из двух треков из наших плейлистов. Итак, следующий. Давай я и так вырежем сейчас, как будто бы не говорил. Вот, потому что отвратительное слово «паразит», внезапно возникшее. Вова Чума, Ираклий Берцхалава, или же группа «Корни», «Я теряю корни».
1: Ну, это очень сложно, на самом
0: очень
1: деле.
0: Сложно.
1: Потому
0: а
1: что...
0: до этого легко было, я и говорю.
1: Нет, все сложно.
0: Все
1: ты
0: сложно,
1: специально
0: да.
1: Никиту Малинина не поставил, потому что я бы сейчас всех на коленях бы в слезах всех умоляла.
0: Да, причем я должен был бы поставить «Вспышка в ночи» или «Котенок». И
1: вот,
0: «Котенок», да. Вот выбирайте,
1: и,
0: да?
1: И «Котенок».
0: И «Котенок». Поэтому
1: так.
0: «Вова Чума» или «Корни»? «Корни» или «Вова Чума»?
1: 2-1-1. Ну, давайте еще две цифры. Я тоже за один мыслим. 2-1-1-1. Все, Вова Чума. Ну, я как будто бы, да, «Корни» мы не так давно слушали, а сейчас очень даже хорошо.
0: Обаятельный гад, понимаешь ли.
1: У него эгегей.
0: Искусительный змей. О чем пели? А может, нельзя это ставить вообще в эфире-то?
1: Все.
0: А, ладно, Титов в отпуске он.

0: Так, значит, друзья, время размять пальцы, небольшой перерыв, продолжим. Пальцы для того, чтобы голосовать, естественно, а вы что подумали, а?
1: Что было раньше на новом радио?

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: «Что было раньше?»
2: Бам! Мы продолжаем проект «Что было раньше?». Сегодняшний плейлист — это полный рандом, потому что мы вам предлагаем на выбор два трека. Вы голосуете. Тот трек, который набирает больше голосов, звучит в эфире. Все просто.
3: Все так легко и элементарно. Заглядываем на территорию сейчас следующего плейлиста. Например, год 1998. Он, да, очень интересный. Чрезвычайно интересный, я бы даже так сказал.
2: Там я у нас... помню, что когда мы с тобой его просто как-то вот так выбрали серию, ну, давай 98-й.

0: потом после эфира точно это тот самый плейлист, когда нам сказали, жесть, он жирный.
1: Да, да, все да, так.
0: Я помню
1: все так, 100%. И поэтому на выбор, друзья, будет непросто. Bomb Funk MC, но не фристайлер. Но все равно классное. Или же несчастный случай генералы песчаных карьеров. Да, Bomb Funk MC номер один, генералы песчаных карьеров номер два.
0: Ну, это сложно. Это сложно тем, что это очень...
1: И то хочется, да. А это как колбаса и конфета. Вот попробуй определить.
0: Один, два.
1: А кто там первый-то был? Bomb Funk, да?
0: Да.
1: Bomb Funk. Окей, но это я повторюсь, это не фристайл то самое. Это не Жданчик.

0: такой вот нежданчик, да.
1: Сейчас будет очень сложно. Вообще
0: очень
1: без
0: сложно.
1: Прелюдии, потому что если до этого вам казалось, что какой-то выбор сложный был, нет, он будет прямо сейчас. Особенно вот, например, Дмитрий пишет, что он только успел, но ему все нравится. Давайте, присоединяйтесь.
0: А в субботу можно в это же время переслушать? Ну, правда, там уже голосовать нельзя будет, ну и
1: да,
0: ладно.
1: Да, просто постфактум слушать, да. И смотреть, что вы выбрали. Итак, первый трек.
0: На
1: Калинов
0: выбор.
1: Мост, родная.
0: Да.
1: Второй трек. Альянс на заре.
0: Вот так вот.
1: Голосуйте,
0: вот так вот.
1: Первый или второй? Но это сложно.
0: Это сложно. А когда было легко?
1: Но с другой стороны, я вот как рассуждаю, что на заре как будто бы... Ну нет, они обе хорошие.
0: На заре он как будто бы и сейчас очень подходит.
1: Слушай,
0: по времени, да.
1: 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 родная, если честно.
0: Да?
1: Я думала, что будет родная, но... На заре итальянцы давно не слышали, потому что играет в основном же кавер сейчас.
0: Согласен, но ты понимаешь, родная — это такая прям мудрая грусть, глубокая.
1: Глубокая.
0: А здесь приятная вечерняя меланхолия.
1: Да.

0: Дмитрий считает, что ЧБР нужно до конца смены Усишкина делать вместе с Эвелиной Батиковной. У меня нет отчества, все окей. Кто за, голосуйте. Ребят, здесь голосование не сработает. Но у нас были исключения. Трехчасовые ЧБР тоже случались. Дважды.
1: Дважды?
0: С Романом Санычем и с Филатовым
1: как раз, да?
0: Да.
1: Окей. Можем повторить. Ну, а сейчас короткая рекламная пауза, да, после которой еще пару песен успеем послушать. На ваш выбор исключительно.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо не ходи, что попало не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07. 2026-го.
14: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
15: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
16: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Времени транжирим, ребятушки, заглядываем в наш мессенджер, новое радио, и, соответственно, голосуем. Сегодня вы плейлист составляете, а мы, как Эви говорит, I'm your slave.
0: О,
1: что-то
0: да.
1: Типа того.
0: Пешка. Да. Мне слейф не очень нравится, если честно.
1: Ладно, исторический подтекст отсутствует. Погнали. Открываем плейлист «Города».
0: Да, сейчас будет опять сложно.
1: Да, «Скорпион», «Свин оф Чейндж» или же «Михаил Круг», «Магадан». Да, номер один «Скорпы», номер два «Михаил Круг». Выбираем. Пишем циферку.
0: Или... Еду. Ну-ну-ну. Давайте.
1: Что, 1-2, 1-2? 1-2, 2-1?
0: 1-1, 2-2, 1-2. Подожди, я не могу решить. 1-1-1.
1: Дорогая, сканируй внимательно.
0: 1-1-2-2. 1-1-2-2. 1-2-2-2-2. 1-2.
1: Ну ладно, двойку как будто бы я слышу чаще.
0: 2-2, да, как будто Магадан. Вот, полетели двойки. 2-2-2. Все, да. Уважу.

свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

0: Мне вот нравится, когда Николай, например, пишет, или Никола, я прошу прощения, если неправильно имя произношу, грустная песня, а вот Wind of Change, она же повеселее.
1: Да, она же жизнерадостная.
0: Друзья, сегодня вы делаете плейлист, точнее уже завершаем эту замечательную поделку, плейлист имени наших слушателей.
1: Да, но мы не могли не воспользоваться положением, да, я злоупотребляю своими полномочиями, что
0: все
1: мне
0: правильно,
1: сделать.
0: Да.
1: Финальный трек, ну, у вас будет возможность выбрать, никакой драмы не будет, потому что оба трека достаточно танцевальные и веселые. Угадайте с первого раза, что за исполнительница будет завершать сегодняшний плейлист. 3-2 раз, если я так долго прогреваю к этому и говорю, что пользуюсь своими полномочиями и прочим. Кто же это может быть?
0: Ну,
1: конечно,
0: я думаю...
1: Элина Коффман. Конечно, это Уитни Хьюстон. Друзья, легенда, моя любимая вообще артисточка.
0: I wanna dance with somebody или же I'm your baby tonight. Выбирай ты тогда, дорогуша, о чем мы, правда,
1: я,
0: да?
1: Я за I wanna dance with somebody.
0: Да, а я I'm your baby tonight хочу.
1: Просто мне кажется, что эта песня вообще, она даже у многих ассоциируется со мной. Но мне бы хотелось, чтобы она ассоциировалась. Она такая бодрая, она веселая, классная, замечательная. Ну, вообще, на самом деле, не веселая.
0: Ну, то есть, получается, да, что второй вариант, это когда ты выбираешь, а первое, как будто бы тебя уже выбрали. I'm your baby tonight. Ну, все, как бы уже без вариантов.
1: Ну, да.
0: Да.
1: Глубоко.
0: Вот, да,
1: глубоко.
0: Да. А мы с тобой и не поверхностные ребята, понимаешь ли. Ну что?
1: 2-1, 2-2, 2. Не, давайте первую. Ну, пожалуйста, давайте первую. Я не хочу Baby Tonight. Не хочу, я хочу первую. 2-2, реально?
0: А Baby Tonight, это же еще и Lada Dance.
1: Да, у меня вот из-за этого, да, ассоциации мне не хочется.
0: Но мы уважаем слушателей, друзья. Эвичка, конечно, ты номер один. Ну давай, говори.
1: 1-1-1. Ну все, давай ставь первую. Ребят, Baby Tonight, давайте в Токсичен четверг.
0: Baby Tonight.
1: Не послушаем.
0: Baby Tonight. Больше с другими.
1: Вообще, у вас был момент, когда вы выбрали и то, и другое, мы то, и другое поставили. Можно просто... Вот. Все, я люблю вас. Спасибо. Целую в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто нанял себе как мышцы, целую в нос. Услышимся.
0: Не говори этого никогда.
1: А, четверг.
0: Кстати, а было, что не может кто-то выйти из машины сегодня?
1: Конечно. Как они выйдут, если они плейлист
0: просто
1: делают?
0: Просто если не было, то...
1: Не удаляем.

И далее, да, преимущественно суперновинки. Может быть, одна из них поможет тебе 2000 рублей заработать в эфире. Сегодня ловим новинку группы Айова, называется «Мы». Ну, а телефон напомню позже.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер.

0: Очень хорошая композиция, и человек с именем победителя дозвонился в финал сегодняшней серии игр «Зацепи новинку». Виктор из Казани у нас на связи. Виктор, салют.
1: Здравствуйте.
0: Да, вот такой вот у тебя спокойный голос. Ты готовишься к тому, что через неделю надо будет идти на пары, учиться?
1: Да.
0: Понятно. Серьезный молодой человек. На кого?
1: Девятый класс еще.
0: А, понятно. Молодой, молодой прорвался в эфир, юноша, но, по идее, ладно, мы найдем, кому 2000 рублей отправить, 18-летнему. Вообще вопросов нет, Виктор, но ты же победитель, поэтому и прорвался. Вот поэтому рассказывай, почему не спишь сейчас? Время-то уже какое, а? Хотя нет, тебе спать в это время 100% рано, глупости, да. Я просто подумал, что в Казани самарское время, плюс час, но нет, московское, все четко.
1: Московское?
0: Да.
1: А получается, родителям не отдаются, да, деньги?
0: Родителям все отдастся, вообще не переживай ни капельки. А-а-а. Ну что, зря ты, что ли, первый дозвонился к нам в эфир? Молодец! Респект! Напомни, пожалуйста, какую песню мы сегодня ловили, чтобы все было чин по чину?
1: Айова мы.
0: Красавчик! А еще, если ты назовешь номер телефона для наших слушателей, по которому ты дозвонился, это будет прям вообще флеш-рояль.
1: 8-495-232-1632.
0: Абсолютно заслуженные 2000 рублей получит твой папа за тебя и будет тобой гордиться. Молодец, Виктор, давай, счастливо, на связи.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Ну, так вот перед сном решил деньжат немножко подзаработать. Школьник называется казанский, но, как мы знаем, не лыком шиты, ребята, в таком возрасте. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда, а вот новинки ловятся по расписанию как только, так сразу.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Реклама. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».

Ну а прямо сейчас, друзья, мы напомним, точнее, ладно, что уж мы, Николай II. Ну да, мы новое радио. В моем лице напомним, что такое магия радио. Магия радио — это когда звучит песня в самый неожиданный момент, именно та, которую ни один искусственный интеллект себе не подкинет рандомно.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и

классная песня Тэм Импалы, Дженни на новом радио. По поводу Дракулы. Сколько людей не знают румынского языка? Я думаю, примерно все, что мы знаем вообще о Румынии. Ну, я не знаю, там Чаушеску, знаем Бухарест. И вот, пожалуйста, Дракула. Влад, конечно, тоже самый известный, наверное, румынский персонаж. Так вот, Дракула-то, оказывается, переводится как дракон, но звучит, согласись, как будто бы поизысканнее. Вот, Дракула. Пусть минует нас с тобой и первый, и второй. Это новое радио, суперхиты, суперновинки, все дела. Данил Михайлов был за старшего до сего момента. Тебе уютнейшего вечера, а я умчал искать эту дорогу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: что, думали, отпустила?
1: О, боже, нет!
0: Целый месяц ничего не беспокоит.
1: Right round, лох.
0: Никаких криков.
1: Пожалуйста!
0: Никаких споров.
1: Поставь лучше песню, что ты людей мучаешь.
0: Никто не бесит.
1: Не стоит ты им дарить свою любовь.
0: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
1: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Увеличиваем дозировку.
0: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
2: Я вас забаню всех.
0: То самое шоу. На новом радио.
1: Упс!
0: Смирить.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Новое радио.

0: даты премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.